0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

адчуваю твой подых. Грэймяне, надзея, грэймяне, грэймяне, я не забуду твой позірк.

Чуваю твой подых. Грей мяне, уночы грей мяне. Грей мяне, я не забуду твой позірк.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Расіяне справаздачацца, што яшчэ ніколі не набывалі так шмат бензіну ў Беларусі, як гэта здарылася ў чэрвені.
2: У той жа час чыноўнік, адказны за расійскае паліва, абяцае, што крызіс у Расіі скончыцца да верасня, цягам бліжэйшых тыдняў.
1: Ён кажа, што ў Крамлі прадумалі шляхі выйсця з непрыемнай сітуацыі і ўсё павінна быць добра.
2: Але пакуль усё выглядае абяцанкамі-цацанкамі, бо Украіна не заяўляла, што перастане атакаваць расійскія НПЗ, а на дадзены момант праз украінскія ўдары Расія страціла больш за 42% магутнасці перапрацоўкі нафты.
1: І ўдары працягваюцца. Пра тое, як паліўны крызіс у Расіі ўплывае на Беларусь, у эфіры Еўрарадыё пагаварылі наш рэдактар Змітр Лукашук, журналістка і галоўная рэдактарка выдання «План Б» Вольга Лойка.
3: Мы не можам как без некай цікавасці назіраць за тое, за жызнью вакол АЗС у Расіі, але там праблемы зразумелыя. Але ці чакаць, як гэта ўсё адаб'ецца на Беларусі, на беларускіх АЗС, на беларускіх аўтаўладальніках, асабліва з улікам інфармацыі пра тое, наколькі падвысілася зараз пастаўкі паліва ў Расію.
4: Так, задача такая глобальная. Ну, давай начнём сначала. Насколько увеличились поставки в Россию. Да, там статистика была по 20 какое-то июня, поставки выросли многократно, 140 тысяч тонн. Ну, скажем честно, это для Беларуси немало, для России это меньше суточного потребления.
3: Ну, да? На всю Россию, да.
4: Абсолютно. Поэтому гуманитарная помощь от Казахстана, выросшие поставки от Беларуси, они, безусловно, какое-то терапевтическое влияние оказывают, но проблему не решают, тем более, что пока тут Беларусь из последних сил поставляла бензин в Россию, тут опять этой ночью, по-моему, Ярославский НПЗ, с ним снова у него какое-то недомогание случилось, да, вот просто какой-то вирус косит, да, Путин, конечно, говорит, что все под контролем, что никаких критических проблем нет, и это, честно говоря, бесит больше всего, вызывая больше всего сарказма, потому что когда у тебя выбито точно больше четверти нефтепереработки, ну, странно делать вид, что это как-то не очень важно, когда ты огромная нефтяная страна. Да? Если бы это была Беларусь, без четверти нефтепереработки, это все-таки небольшая страна, и действительно поставки можно наладить хоть откуда. Да, у нас и нефть из Венесуэлы там плыла, и Польша реверс обещала включить. Ну, в общем, возможностей много, да, ведром наносим, сколько той Беларуси, да? А здесь, ну, как бы страна с населением 140 миллионов человек, с большущим потреблением, с пиком сезона, с большими расстояниями между городами, да, куча москвичей возмущается. Слушайте, а чего вы тратите столько топлива? Чего вы там вообще торчите на этих заправках, да? Что не можете там сесть в метро и поехать, да? И куча возмущенных россиян пишет, да, где метро, да, прокопай мне метро, я на нем поеду, да, это у вас в Москве есть метро, автобус, троллейбус, а где-то даже трамвай, да, замечательный недооцененный вид транспорта, да, спасибо Варшаве за то, что он есть. А у нас без бензина никак, ну, никак. Ну, вот у нас нет у нас других способов доставки своей тушки, да. Ну, в итоге Россия придумала очень классную схему, да, мы дешево с большой скидкой продаем всем нефть, а, заметь, цены на нефть

0: сцен. Без этого никак, без этого не работает, без этого не складывается. Да? Ну, рост цен там оказался пока 12% к началу года. Это много, это вдвое больше официальной российской инфляции. Это требует от Беларуси соответствующих шагов, потому что мы понимаем, да, в России было топливо процентов на 20 дешевле в последнее время, но сейчас, возможно, оно постепенно выравнивается, и если даже оно выравнивается, уже в этом случае поездка в Беларусь за топливом, она становится привлекательной, да, потому что в Беларуси оно есть, а в России его нет. Вот, то есть для нас это чревато дефицитом и инфляцией, и ничего с этим сделать невозможно, потому что все решения, которые есть, ну, кроме адекватного поведения, признания того, что вы натворили дичи и вам надо договариваться с Украиной, да, оно все очень дорогое. Знаешь, мне очень нравятся победные реляции россиян, они сейчас звучат какие. Вот помнишь, у нас были проблемы с Индией, с возвратом денег, которые были в индийских рупиях, они там висели больше миллиарда, в эквиваленте всегда висело. Так мы придумали. Вот мы, слушай, вот классная идея, через Арабские Эмираты они идут сейчас. Ну, стоит 5%. Ну, за 5% на таком обороте, да, я, конечно, завидую Арабским Эмиратам, они молодцы, они придумали из ничего делать себе 5% на миллиардных оборотах. Но это очень дорого для России. Это все твоя рентабельность, твоя прибыль, которой и так было немного. Ну, а в целом, конечно, мы же сверхдержава, мы же, конечно, что-то придумаем.
1: Гэта праграма «Еўразум» і размова з Дмітра Лукашука з журналісткай Вольгай Лойка. Гаворка ідзе пра паліўны крызіс у Расіі і тое, як гэта адаб'ецца на нашай краіне.
2: Выдатная ілюстрацыя, да, сітуацыі, как бы не то што стаўленне, а спробы вот паказаць, што не ўсё так адназначна. Ёсць такі палітолог расійскі Грашчынкоў, нібыта ліберальны, але ў той жа час
0: не ўсё так адназначна.
2: Да, вот із такой. Піша: «Ехал сегодня по платнай трасе Москва-Санкт-Петербург. Что могу сказать? На заправках нет 95-го бензина от Твери до Москвы и наоборот. Есть только 92-й. В самой Твери, съезжая с трассы, удалось заправиться 95-м по 120 рублей за наличку и без чека. Ну и пришлось стоять в очереди 2 часа, пока бензовоз сливал топливо на заправку. Зато хотя бы не разгоняли, как на другой заправке, где очередь из машин рассеивали голосом из громкоговорителя. Топлива нет и не будет, покиньте территорию АЗС». Ну, то бок, ну, нема 95-го. Зато можно заправиться где-то там в кустах. В кустах по 120. 20, но слушай, без чека. Зато не рассеивали.
0: Да, так смотри, ну а что, Эмираты 5% свои могут, а я не могу бензин по 70 купленный продать по 120? Нет, ну подождите. Ну это как те белорусские ИПшники в жирные годы, которые говорили, да, я накрутил втрое. Ну а что, мне тоже жить надо, да? Зачем мне продавать 10 джинс? Я продам одни и пойду домой, да? А вы там сами как-нибудь крутитесь. Вот у меня вот такое мое ценообразование, да, и нет у вас против меня никаких приемов. Да, так и тут. Да, в кустах. Да, по 120. Да, за кэш. Ну вот. Ну. И это, заметь, это от Москвы до Твери. Это прям, это, во-первых, ну, совсем
2: близко. Это трасса
0: близко.
2: Санкт-Петербург. Да, вот головная, да, можно сказать, да, трасса. Да. Помеж двумя столицами.
0: Ты знаешь, а мне нравится, там в России живут 11 крупнейших НПЗ по производству бензина. Из них пока не битые только один омский. Да, ну, немножко далеко там, вот, все соседние области говорят, слушай...
2: Мадяр, ты чуешь, что тебе экспертка говорит?
0: Не-не, это их же карта и есть, да. Слушайте, говорит, а может мы пока не поздно отделимся от них? Ну, вот у нас НПЗ есть, да? Если с их НПЗ что-то случилось, а мы без НПЗ, заметьте, никак. Это москвичи могут там у себя и пешком, и на метро.
2: Слушай, зараз вот ты тут такую тезу подкидываешь. Это в стиле уже ж есть такое, что давайте не втягивать в Москву в войну России с Украиной. Так и тут, вот Омск.
0: А мечи такие, я не понял, да? А что это мы своим бензином, да? Мы тут добываем, мы перерабатываем.
2: Вообще мы с Украиной не воюем.
0: Вообще нет. Нам, можно сказать, братья родные. У нас славянское единство. А вы, Москва, пожалуйста, сидите там сами и смотрите, что у вас там в капотне случилось такое внезапное, что до 27-го года оно будет не в состоянии ничего выпускать. Поэтому, слушай, ну вот ситуация с бензином сложная, дорогая. Для Беларуси это будет будет иметь совершенно определенно какие-то последствия неприятные, и по инфляции это прям точно, да, потому что инфляция наша очень четенько завязана на российскую, это прям математический вид.
2: Ну, табок, давай два момента. Зараз, я так разумею, Россия будет настоивать, как, ну, фактично все, что перерабляют, да. им

0: аддавалі. Я разумею, што безумоўна Лукашенко там все будуць спрабаваць, ну нам же самім трэба, тут уборачная на насу і ўсё астатнее, мы больш не можам. Наколькі атрымаецца адціснуць сваё, каб не стварыць сапраўды дэфіцыта, з другога боку рост коштаў.
1: Слушай, я думаю, што тут ёсць адзін эксперт, который примерно может это сейчас спрогнозировать. Но он всего один, да? Это Мадьяр, который примерно знает, что там у нас в планах на ближайшие 40 дней. Потому что если мощности продолжат выбывать, если вот эти, как там Путин сказал, какие-то там ремонты, они внеплановые. Ну, бывает, да? Вот если количество внеплановых ремонтов будет увеличиваться, то дефицит будет расти. И Беларусь не задействовать в этом дефиците будет исключительно сложно. Тем более, что в России, да, вначале, окей, там, сельское хозяйство, физлица, потребители, транспортники уже сказали, что, ребята, плюс 10% к ценам, потому что мы остаемся без топлива, риски увеличиваются, люди не хотят в рейсы выходить, потому что они не знают, в какой момент и где они остановятся без топлива. Риски личные увеличиваются, водители не хотят в таких условиях работать, поэтому там плюс 10%. Угольщики российские сегодня уже сказали, что, ребят, у нас не хватает энергии на добычу, обеспечение своих производств уже, да? То есть этот кризис, он немножко из такого потребительского, из вот этого хихихаха заправимся под кустом, он перерастает в системный общеэкономический. Поэтому следим, ждем, готовимся к тому, что инфляция будет выше.
0: Ольга, я так разумею, что все ж таки, вот нам бы сдавалось, ну, накинуть там кольки копеек на гэты бензин, ну, будет он каштовать, ну, они ж по копейке да. любят добавлять там, ну, зараз могут добавить одразу некое, троху подороже, там на 5, на 10, на 15 копеек, здавалася б, да. для чалавека, які таму там на дачу якому з'ездзіць там раз на тыдзень, можа быць, это там как бы непрыемна, але не больна. Але я так разумею, што па выніку гэта прывядзе да падаражання, ну фактычна ўсяго.
1: Абсалютна. Топліва используецца для транспарціроўкі, логістыкі, для даставкі, для производства товараў, для аказання услуг, это павлияет на всё. Плюс дефіцыт, неапределённасць, да, одно дело, когда ты там культурный водитель фуры, получаешь свою большую зарплату, едешь там в условный Казахстан через всю Россию, да? Ну, а сейчас? А вот как? Вот как тебе обеспечивать? Ты тоже будешь за кэш, извините, под кустом и по 120, когда у тебя заложено по 70? Просто не хочу на себя брать эти риски. Я водитель, я не, извините, специалист по поиску бензина под кустами, да? Я умею заправляться на заправке.
0: Ой, не надо. Добро умеюсь. Ты просто, может быть, не отсочиваешь. Белорусики, они продуманные. И они, збираючыся ехать на своей машине у России, на морочка, зараз разумеют, что, как бы, ну, есть проблемы там, черги, знаешь, не хочется ж у чергах стоять, а сутки, может быть, там, еще что-нибудь. И они купляют канистры. Просто отрымал асалоду, читаючи допис некромастачки Жегемонт про то, як яны с мужем собрались ехать на море, у Россию, разумеючи, что треба брать с собой запас палива, и они вырашили купить некалькі канистр, ну, залить, взять с собой. А муж-то хотел сэкономить, и он ведал, что у краме от ИК-2 канистры можно купить дешево. Но пока они думали, отмораживались, как она написала, у краме от ИК-2 все дешевые канистры разобрали. А канистры у звычайных крамах и у перекупов в Беларуси чомусь стали по 120 рублей. 10 там по 97, а не по 60, как у краме от ИК-2. Знайшли на нейкой там у краме при нейкой заправке и радостно заправились и поехали на Россиюшку.
1: У меня специально для Жегемонт прекрасный вариант заработать еще больше на своей хитросделанности, да? Въезжаете в Россиюшку до какой-то точки, где прям очевиден дефицит топлива, останавливаетесь, под кустом продаете все из канистр по 120 за кэш, к черту моречка, делаете еще
0: без чека.
1: Еще две ходки, а лучше три, да, за весь отпуск. Ты представляешь, сколько за отпуск можно наколдырить так? Поэтому, слушай, ну вот время мутных схемок, да, время, когда кто-то может даже сделать какое-то состояние. Ну, конечно, не то, как в 15-м году на присадках. Ну, тоже, знаешь, мелкий гешефт. Ну.
2: В эфире Еврорадио была журналистка Ольга Лойка, якая поразважала про паливный кризис у России и то, як ён поуплывая на Беларусь.
3: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой. Далей у праграме Еўразум.
2: Бяспеку ні адзін перавозчык не гарантуе. Як беларусаў возяць на поўдзень Расіі.
4: Не столькі працягнуўся час дарогі праз аб'езд, колькі праз тое, што цяпер гэты аўтобусы стаяць даўжэй на беларуска-расійскай мяжы.
2: Нават так.
3: Новае прымяненне бібліятэкарам і мудры азаронак. Крынж тыдня.
5: У прапаганды заўжды па класіцы. Галоўнае хутчэй і грамчэй назваць фашыстам каго-небудзь іншага.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 6 година у Польши, що маю у Беларуси.
3: МЗС Молдовы заявила про узмацнение проверок громадян краины при пересечении межа у Беларуси и России. Лукашенко запевнил белорусских войсковцев, что арешники и российский отряд не хлам. У Городни запустят прямой автобус до аэропорта Варшавы.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Министерство замежных справ Молдовы заявило про узмацнение проверок громадян краины при пересечении межа у Беларуси и России. По воде ведомства на межах Беларуси и России проверяют им лику мужчин в возрасте от 18 до 60 годов. А так само особо, которые имеют недавно выдаденные паспорты, которые здійсняли поездку в Украину, которые вандруют в одиночку або одночасно имеют громадянство России. Таких людей могли проверять и допытывать от 3 до 12 годин, отримывать их на проездные документы на час проверки, потребовать провести проверку на полиграфе и на дание доступа до телефонов, до инших приладов. В выпадку отмовы подписать документы и выполнить потребования помежники отмовляли громадянам Молдовы в уезде. Министерство замежных справ Молдовы раить громадянам краины уважливо оценить необходимость поездки в Россию. Загадя доведаться про умовы уезду и знаходжения на ее территории, а так само ознайомиться с официальными рекомендациями относно подорожжев, опубликованными Министерством замежных справ. Размещение в Беларуси российского озброєння, ракетного комплекса «Орешник» и тактичной ядерной зброї стало серьезным фактором, здольным остудить самые горячие головы. Такое меркование выказал Александр Лукашенко 6 липня в Минску на церемонии ушановывания выпускников высших войсковых навучальных установ и высшего офицерского склада. Мы не бравируем этими питаниями, не уздымаем их для того, как некого наполохать, але вы повинны разуметь, что эта зброя не хлам, ее звезли в Беларусь. Цитуя Лукашенко, его пресс-служба. У ночь на 24 травня Россия нанесла масштабный удар по Киеве и Киевской области с допомогой беспилотников, баллистичных и крылатых ракет. Город Белая Церква был атакован орешником. Загинуло два человека. Это был третий удар такой зброей по Украине. После огляду места падения блока у орешника эксперты пришли до высновы, что это не такая разбуральная зброя, как про ее кажа российская пропаганда, означила после украинское выдание Defense Express, что специализуется по питаниях обороны. У открытым доступе опубликованы переклады книги «Авторитаризм под погрозой. Белорусская политическая система о параунальной перспективе» с опошними авторскими дополнениями и обновлениями. Авторы монографии Петр Рудковский и Петр Лихач. По воде Петра Рудковского, сусветный досвид свідчить, что падение авторитарного режима еще не обозначает автоматичного перехода до демократии.
4: Когда взять опошние 70 годов 480 выпадков сыходу авторитарного лидера альбо особы лидера, альбо группы лидеров, тем не менее, что у меньшем 25% это приводило до демократизации. Ну, этих трещин обовязково будет сегодня завтра выникнуть, по-перше, падение муру, а по-другое, не повстанье нового мура авторитаризму. От нашей свядомости, нашей и солидарности залежит.
3: У монографии так само означается, что сегодняшняя белорусская система уже не находится в стане политической рутины. На думку автора, она вышла в этап структурной трансформации, коли каждая новая политическая, экономичная або геополитическая измена может стать додатковым фактором риски для режима. З Гаротні запустять прямий автобус до аеропорта Варшави. З 13 липня з Гаротні почне курсувати прямий автобус до Варшавського аеропорту ім'я Шопена. Рейс буде виконуватися один раз на тиждень, повідомив автобусний парк Гаротні. З Гаротні автобус буде відправлятися по понеділках о 18 годині. У зворотному керунку він буде виїжджати по вторках о 22:15 до аеропорту ім'я Шопена. а 23-й ад аўтавакзала Варшава Заходняя. Маршрут пройдзе праз пункт пропуску Бераставіца з польскага боку Баброўнікі, а пасля праз Беласток. Кошт квітка да Беластока складзе 100 рублёў, да аэрапорта Варшавы 130 рублёў. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы пахмурна і дажджліва. Вечер умераны, ціск ніжай за норму. Тэмпература паветра днём ад 14 да 18 градусаў.
0: Радыё «Рація». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Dobry dzień, u autorak 7 lipienia, witaję was Andrzej Szczepaniuk. Poczynajem ranicu z racja, jaka ja budzie praciachować sada 9 godziny powodle polskaha i 10 powodle bieloruskiego czasu. Siądnia imianiny świadkujuć Anton, Iwan, Jakał, Kira, Bieniadzikt, Kiryl i Miafodzi. Usim imianinnikam żadaju usiego najlepszeha ad bieloruska radio racja. Żadaju tak sama usiego najlepsza tym, jak je u tojża dzień siomaha lipienia naradzili się. Nie zabywajcie, że siądnia dzień narodzina Janki Kupaly. Siądnia prawosławnej wierniki odznaczajuć tak sama dzień narodzenia Jana Pradcieczy. A u naszym efiry u najbliższej 3 godziny będziemy jak zausiody informować was pra ważne apadzieje, jakie odbywają się nie tylko u naszym pamierzy. A pakuż to, życzę wam dobrego dnia, zostawajcie się razem z bieloruskim Radio Racja.
0: Ranica z Racji.

0: Radio Racja.
1: 11 chwilin pośla 6 u Polszczy i pośla się moju Białorusi. Sioniasz nie o ranicu z racja i paczniem od polityki, a może od politycznych prognozał. U Białorusi i u Białorusał usio jeszcze zostaje szaniec na pieramieny i on związany sa zmienami sytuacji u Rosji. Heta może odbyć sa jak praz 10 gadoł, tak i praz 4-5 u zależności od zniesznych abstabinał, każa białoruski biznesowca u emigracji Aleksandr Knyrowicz.
2: Znaczymym był jakby trek pojezdki Cichanowskiej w Ukrainę. On był ośmiu znaczymym. Это, конечно, było niektóre zmienienie pozycji administracji Зеленского. Но то, что из него получилось в результате, а как бы кажется, что последующая эскалация отношений между Зеленским и Лукашенко и ультиматум Зеленского, который был вынужден принять Лукашенко, то есть если рассматривать все это вместе, то, к сожалению, все это выглядит так, как будто Тихановский сыграли. Как будто не мы играем как активные участники, как акторы, а как будто играют нами. Я могу констатировать это не с точки зрения, конечно же, критики Светланы Георгиевны, потому что она со своей стороны в этой части сделала то, что могла. И вряд ли стоило бы отказываться от такой возможности пообщаться с Зеленским, побывать в Киеве. Но вопросы как бы результатов, а пока результатов мы не видим особо. А вот назначен спецпредставитель, но пока как бы деятельность, ну, пока непонятно, как бы чем заниматься будет, как там все будет происходить. И вот это было значимым событием. Потом, конечно, у нас были выборы в Коалиционный совет, которые, ну, к сожалению, абсолютно провальны. 2000 с чем-то человек проголосовавших – это только иллюзия, потому что если мы с вами возьмем 170 кандидатов примерно и знаем, что у каждого человека в записной книжке 150 как бы дальних и 15 близких контактов, то окажется, что за пределами вот этого круга близких контактов, друзья друзей, но проголосовало в лучшем случае человек 500. Вот таких вот людей, которые не просто там знают Иванова лично как делегата, да, а как бы которые чуть-чуть находятся за этим кругом, то реальный результат человек 500-600 проголосовавших, и это, конечно, не позволяет Координационному совету, как говорить о том, что он представляет хотя бы так, как Координационный совет 3 представляет какую-то часть белорусского демократического общества. К сожалению, он сегодня, к сожалению, представляет сам себя, и совершенно очевидно, что Координационному совету нужна реформа, и они внутри обсуждают реформу, но пока реформа обсуждается из двух частей. Первая часть снова внутренняя, и вряд ли она будет интересна хоть кому-то за пределами нашего узкого круга демократических сил. Это реформа, которая передает право назначать представителей переходного кабинета, часть из них Координационному совету. Собственно говоря, зная, что внутри Координационного совета те же представители, те же силы, которые представляют ОПК и часть офиса, ну, собственно говоря, это имитация. Но вторая реформа более существенная, я предсказываю, что ее не будет. Вторая реформа предполагала бы, что для укрепления Координационного совета нужно туда ввести людей, которые не участвовали в выборах каким-то образом, для того, чтобы они своим имиджем поддержали Координационный совет. И вот эта реформа, конечно, наткнется на эго отдельных политиков. Но вот это то, что сейчас происходит, ничего другого внутри политическом поле, внутри наших политических структур и не происходит, к сожалению.
3: Ваше меркование, насколько эффективной как раз является такая бегучая деятельность демократичных сил у замежи диаспоров? Чи досягает она в уголе своих метов?
2: Очень немного, если мы с вами посмотрим на опыт российской эмиграции, на опыт польской эмиграции послевоенной, на опыт сегодняшней венесуэльской политической эмиграции, много-много других эмиграций, очень небольшое поле для деятельности. И поэтому как бы мерить их и судить их категориями так, как будто он не участвует в политике внутри страны, наверное, было бы неправильно. Да? Поэтому как бы ожидания от них очень и очень небольшие. Рассчитывать на то, что Латушко посадит Лукашенко в Гаагу, не приходится. Вопрос, могли бы ли они быть более эффективными, но мне кажется, что могли бы. Я сегодня написал пост для Белсата, он сегодня вышел у меня. Например, я бы очень хотел

0: увидеть некую целостную концепцию развития Новой Беларуси, а не по кусочкам, потому что мне кажется, что принимать отдельно концепцию иллюстрации или концепцию реформы госаппарата, это очень интересно и практически полезное упражнение, возможно, когда-то оно станет как бы и применительным, и применимым на практике, но хотелось бы увидеть как бы целостную концепцию развития страны, при этом как бы она же в наших силах, понимаете? Мы не можем остановить войну, мы не можем как бы убрать КГБ, мы не можем там развернуть страну от России на ЕС. Но то, что мы можем, это экспертная работа. И вот как бы вот в этой части, конечно, хотелось бы, чтобы было лучше. Конечно, хотелось бы, чтобы было лучше с защитой прав белорусов, которые находятся внутри Польши и Литвы, потому что вот на днях был очередной случай отказа в международной защите человеку, где прямым текстом написано в отказе, что соответствующий чиновник польский считает, что в Беларуси уже нет того уровня репрессий, что вышли какие-то сроки давности, и что как бы статистика подтверждает, что, собственно говоря, ничего такого кошмарного в Беларуси не происходит. Ну, наверное, как бы если высокий польский чиновник пишет такие тексты, то, наверное, белорусские демократические силы чуть-чуть немножко не дорабатывают с этим вопросом. Поэтому хотелось бы, конечно, лучшего, но тут надо понимать еще и одну как бы штуку. Пока как бы есть живой политик, и пока он что-то делает, к нему всегда будут претензии. Он никогда не будет как бы идеальным. Поэтому и они претензии есть ко всем действующим политикам во всех странах. Поэтому как бы хотелось бы, чтобы моя критика воспринималась как пожелание их более эффективной работы, а не критика личностная, как бы, что вот они такие там нехорошие. Да? Нет, это не так. Просто хотелось бы, чтобы было больше эффективности.
1: Не думаете, куда логично зараз рухается эта вся ситуация, какие основные сценарии развития подеев бачите на ближайшую перспективу, чи там что может чекать у вынику с гэтага?
0: Слушайте, у меня сценарий один, он как был, таким и остался. Если как бы в декабре 2021 года я говорил о том, что российская власть может в таком виде развиваться 50 и 70 лет, а значит и белорусская ситуация может так развиваться, да? То с началом совершенно необдуманной, совершенно какой-то идиотской войны между Россией и Украиной, как бы, конечно, наши сценарии скукожились. Тогда в 2022 году просматривалось, что в течение лет так 10 в России должна наступить смута, Россия должна отвернуться от Беларуси. Если в этот момент, после того, как начнется смута, Лукашенко удачно подскользнется на хоккее, то у Беларуси будет шанс, будет окошко возможности. Это не означает, что оно будет обязательно совсем уж для демократических перемен, но какое-то окошко возможности будет. Если мы с вами посмотрим на то, что происходит сейчас в России, то она идет по сценарию подготовки этой самой смуты, потому что Путин старательно не замечает того, что происходит в стране. Он старательно закрывает глаза. Ему гораздо более интересно рассуждать про захваченную деревню на линии фронта, чем про отсутствие электричества в Крыму. Да? Соответственно, закрытие этих глаз в конечном итоге стрелян где-то тем самым бунтом элит. И у нас будет такая возможность, мы должны быть готовы к ситуации где-то вот на рубеже 30-го, 31-го, может быть, 32-го года, когда эта ситуация будет. Будет ли готовы демократические силы? Вопрос. Буду ли готов я лично? Тоже большой вопрос, но пока еще так, 4, 5, 6 лет до этого момента у нас есть.
2: Aleksandr Knyrowicz, z jakim komunikowała Alisa Pol, prognozuje machczymy jakasne zmiany u Białorusi nawet u perspektywie do 2030 roku. Przy tym głównym faktorem transformacji sytuacji on liczyć rozwicio znieśnie politycznych padziej wokół krainy.

0: 19 chwilin zostaje do 7 godziny w Polsce i 8 w Białorusi. A u naszym efiry tema, abiakoj informuję, a po nim czasem dowoli czasta, bo heta od nas tema, jaka ja nurtuje białoruską diasporu u Polsce. Białoruska pensjonierka spadarnia Natalia, jaka ja pracuje u Polsce nastawnica i początkowych klasów u białoruskiej szkolcy, 3 gady wymuszana sudzica z polskim ZUS-em za status polskiej pensjonierki. Ten status jej da pomoże wyżyć, kiedy ona nie zmoża pracować, mówić. Спадарня Наталіна.
1: Вельмі хочацца, каб хутчэй закончылася гэтая справа, бо ўжо амаль 3 гады я не маю забяспечэння эмірытурнага ў Польшчы за вось гэтых бюракратычных нейкіх прыпонаў такіх.
2: Ну, але, скажам, тут забеспечэнне будзе вельмі мізэрнае.
1: Але 13-14 пенсія і медычнае забеспечэнне будзе. Гэта вельмі важна, асабліва медычнае забеспечэнне. Мне праз тыдзень будзе 66, і я не ведаю, колькі я яшчэ змагу працаваць, каб мець медыцынскае забеспечэнне. Таму гэта вельмі важна.
2: Але ж вы яшчэ скарыстаецеся мажлівасцю атрымаць пенсію з Беларусі.
1: Так, я атрымоўваю зараз пенсію з Беларусі.
3: Але
1: што будзе далей? На Беларусі та свая кватэра, і толькі камуналку трэба было плаціць. А тут за найм кватэры трэба плаціць вялікія грошы. А пенсіянераў на працу не бяруць.
2: Хаця я як падчас суда пачула, што вы ў Беларусі не апошнім педагогам былі.
1: Так, у мяне катэгорыя кваліфікацыйная настаўнік-метадыст. Гэта вышэй-вышэйшы. Больш вышэйшай няма. І я аўтар друкаваных дапаможнікаў для вучняў.
3: Не толькі для вучняў.
4: І для навучыцеля.
3: Многие учителя до сих пор пользуются наташными пособиями. А для початковых классов?
5: Алла Пухова. Очень надеемся, что все получится хорошо. Уверена даже, что все будет хорошо. Нет подстав для того, чтобы не получилось. Она все сделала четко, все правильно, все красиво. Спасибо адвокату, спасибо всем.
3: Алла Долинина. Я вообще возмущена тем, что это дело было заведено. Человек честно работал. И почему мы должны доказывать то, что мы на самом деле заслуживаем? Если написано ни одной капли закона, ни одной строчки закона, закона не было нарушено. Если поляки хотят нас на это заказать, пускай меняют закон. Дела ни в чем нет.
6: Олесь, директор, добро, что все добро заканчивается. А иначе не повинно быть. Тут человек працевал, значит, повинно быть. По закону все это Слово. Просто трохи диву даешься, что такое может быть неяк иначе, что и суды. Представник был, так? От другого боку.
5: Не был.
1: В прошлый раз был.
3: Его заслушали. Да, очень стыдно. Нам приходится сейчас, мало того, что мы в Беларуси пострадали, приехали сюда, чтобы опять нас тягали по судам. Так и главное, что нет никаких оснований для этого. Никаких оснований нет. Человек законно работал, ни одной строчки закона польского не нарушил.
2: Але, Наталья, у вас и зараз працуешь?
6: Зараз у нас было несколько фундаций. По сути, они працуют особо все. А то была одна школа, а теперь вот несколько школ у нас. В каждом можно быть своя фундация и так далее.
2: А я вы директор у всех?
6: Нет, было так. Было так, вот особенно в 24-м году, в 25-м еще трохи было. Теперь, по сути, все наши фундации працуют особенно.
2: У все школы?
6: Да, все школы.
7: Адвокат Бартоломей Кута. Тут нема жадных иных подстав сонд до твердзення. Зрештом, всички сторони потвердзіли, же пані рэчывіще выконывала працэ. Умова была заварта в спосуб важны, вшэлькі складкі заставы оплацаны, венц так направды туды нема жадных подстав до твердзення таго, так як ствердзіў ЗУС, же умова была тылко і ўлончне позорна. А скоро не была позорна, но то як найбардзей została правідлово выконана і заставы складкі правідлово оплацаны. І пані зложыла правідловы внёзэк о прызнанне выруўнання эмерытуры до выруўнання тэй мінімальнай эмерытуры в Польсце.
0: A pośnie posiedzenie suda po sprawie spadarni Natalii odbudzie się w żniwni. Przy stanowczym raszenni uczym u siech, to był na procesie upełnieny. Heta będzie druga sprawa białoruskich pensjonierek, wyigrana ja u sudzie. A tymi sprawami ciekawica nasza żurnalistka Alina Andrzejewicz.

0: Беларускае радыё рацыя. Разбураем межы.
1: 10 хвілін застаецца да 7 гадзіны ў Польшчы і 8 у Беларусі і да новага выпуску навінаў. А у нас цяпер час на каментар рацыі. Сёння Мікола Бянько пра тое, чаму спецыяльная ваенная аперацыя раптам стала вайной і што насамрэч азначае новая рыторыка Крамля.
2: Каментар рацыі.
3: Признание Дмитрием Песковым того, что так званая специальная военная операция переутворяется в соправдную войну, это не выпадковая оговорка для человека, який больше за 20 годов огучивает позицию Кремля, и коли пресс-секретарь Путина раптом отмовляется от головного пропагандистского термина опошних годов, это свечит про серьезные измены в самой логике российской пропаганды. Песков поспробовал одразу же знайти тлумашение, мовляв, спочатку была специальная военная операция, але после того, як Україну підтримали країни Заходу, іде саправдная війна. Конец цитати. Таким чином, Кремль спробує перекласти адказність на Берлін, Париж, Вашингтон і інших союзників Києва. Але головна проблема такої заяви у тим, що ще недавно за слово «війна» у Росії людей відправляли у тюрму. Після початку повномасштабного уварвання у 2022-м влади РФ настойливо потребували називати бойові дії виключно спеціальної воєнної операції. За вступления до этой формулировки заводились криминальные справы по поводу артикулов об фейках про армию. Теперь же это слово уже выкористовывает сам Кремль. Причина изменения довольно простая. Робить выгляд, что негде отбывается локальная операция, становится все тяжей. За последние годы Россия понесла колоссальные страты. Вот для разных оценок огульная колькость забитых и пораненных у армии Российской Федерации перевысила уже 1,5 миллиона человек. Украинские беспилотники регулярно досягають глибокого російського тилу, під ударами оказуються нафтоперепрацовуючі заводи, а летось бойові дії перекинулися навіть на територію Курської області. Для мільйонів росіян війна уже давно перестала бути чимось далеким. Однак признати одну відовочну річ Кремль не може. Офіційна пропаганда ніколи не скаже, що Росія отримує болючі удари менавіта від України. Замість цього використовується знайома схема «Во всім виноватий колективний Захід». Менавіта тому Пясков перелічує столиці європейських країн і США. Це дозволяє підтримувати головний міф російської пропаганди, нібито Росія воює не з Україною, але й не з усім блоком НАТО. Інакше довелося б признати, що країна, яку у 2022-му обіцяли взяти за 3 дні, четвертий рік уже поспіхово наносить удари по території самої Росії. У этой истории есть еще одна важная закономерность. Советская и российская пропаганда амаль николи не выкористовывает слово «война», когда Советский Союз або Россия сами выступают агрессорами. У 1939-м урванне у Польщу называли вызволенчим походом. Напад на Финляндию у тым же годе походом або допомогой финскому народу. Войну у Афганистане целые десятилетия называли выполнением интернационального обовязку. Теперь же эту роль выполнял термин «специальная военная операция». Слово «война» у российской политической традиции становится потребным только тогда, когда держава сама отчувает серьезную погрозу. Так было подчас Айчинной войны 1812-го супроти Наполеона, так было и подчас Великой Айчинной войны 1941-1945 годов. Тому можно сказать про то, что влада Российской Федерации намагается задейничать могутные мобилизационные мифы, которые закликают громадство сгуртоваться перед небезпекой. Менавіта тому слово Пяскова могут свечить про поступовую подрыхтовку громадской думки Российской Федерации до еще больше протяглого сопротивления и новых ахвяров. Коли СВА уже переутворилась в войну, то российскому громадству будет простей тлумачыць новыя мабілізацыйныя меры, эканамічныя цяжкасці і ўсё большыя чалавечыя страты.
2: Каментар рацыі.

0: 16 chwilin zostaje co do końca sioniesznej ranicy z racją i do 9 godziny u Polski i 10 u Białorusi. Ale to znaczy, że to mają jeszcze czas na to, jak posłuchać, jak żywie diaspora białoruska, diaspora u Szwecji. Alisa Pol komunikowała z gromadzkim dziejaczem Pawłem Galuszką.
1: У нас все без изменений, все так же регулярно. Проходят встречи белорусов в Швеции. Обсуждаем проблему, вступит ли в войну Лукашенко. Ну, как бы мнения разделились, но большинство за то, что насколько он хитер, то вряд ли он вступит в войну, потому что прекрасно понимает, что то белорусы не будут убивать украинцев, не перейдут на сторону России, а такой ожидаемый исход – это то, что они перейдут на сторону Украины. Вот. А сейчас, конечно же, сегодня уже обсуждается другой вопрос. Это очередная группа политзаключенных, освобожденная. Ну, конечно же, это 28 человек, это слишком мало из расчета, что сотни остаются в тюрьмах.
2: А на каких апошніх подеях або акциях супольности вам трималося особисто побывать? И что с побаченого, чи там почутого вам запомнилося наибольше?
1: Таким самым ярким это был концерт Лявона Вольского, который приезжал к нам с концертом на День воли. Так, каждый понедельник белорусы Швеции принимают участие по понедельникам. Это проходит на одной из площадей Швеции. Украинцы проводят свои мероприятия, и мы принимаем активное участие. Также по четвергам, так называемые после прац, люди, которые свободны, которые могут после работы состыковаться, приходят, пьют кофе, разговаривают, обсуждают последние новости.
2: Какие зараз настрои пануюць сярод белорусов у Швеции? А может быть, маете такую картину по разных городах?
1: В крупных городах, в Гетеборге, в Мальмо. Самая, конечно, крупная встреча – это в Стокгольме. Ну, а те города, которые более мелкие, люди приезжают в более крупные города.
2: Допомога политвязням, чи она зараз централизованная, чи все ж таки кожны по особку спробуе неяк зарабіць донаты, падтрымаць?
1: Каждый это делает по-своему, каждый делает как бы в своей группе, родственникам и политзаключенным, как такое от белорусов в Швеции мероприятие, это каждый месяц выделяется по 10% от зарплаты, собирается сумма, проводится голосование где-то из 5 пунктов, кому помочь в этом месяце.
2: Чи стукаются белорусы зараз у Швеции с некими проблемами при оформлении документов, отримании дозволов и до наших жыхарства, праца уладкаваний, может, мовный барьер есть сярод тех, кто приехал после 20-го?
1: Дело в том, что стало полегче с этим, так как Светлана Тихановская прекрасно общается с представителями правительства Швеции. Белорусам стали меньше отказывать в предоставлении документов. Насколько мне известно, что люди стали получать и паспорта иностранцев, которые они ожидали у тех, у кого закончились паспорта, и они не могли двигаться по миру. А теперь с паспортом иностранца это проходит проще.
0: Paweł Galuszka dodał, że to tak samo białoruska jest upolność u Szwecji zaraz skoncentrowana na adwokacji białoruska pytania pierad miastowymi politykami. Aktywisty regularna ladziać edukacyjne jamiera przyjemstwy dla zachowania nacjonalnej identyczności unutry diaspory.

Украина запустила сотни беспилотников у бок Москвы на фоне саммиту НАТО. Не все белорусские доброхотники, которые воюют за Украину, признают миссию демократичных сил Беларуси у Киеве. Белорусские спевы у Батуми объединили диаспору. Про это, да и про иншее, вот уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусских радио и рации расскажем Анна Шайковская.

0: Radio Racja. Racja.com.
1: Репортаж на Радио Рация.
2: Пожалуй, это был тот момент, когда смерть Бреста и вообще вот этот бой весь такой был поворотный в том смысле, что вдруг поняли, что война, и она такая надолго. И вот эта вот вся вещь, то есть, с которой была с романтикой связана, еще что-то, она, конечно, остановила многих ребят, потому что, во-первых, были неподготовлены. И после тогда еще поняли, что нужно готовиться. И тогда уже началась прям очень серьезная подготовка. И многие ребята, которые потом уже ушли в Украину воевать, они все-таки шли уже подготовленными.
3: Тут наша база, там Северодонецк. А тут вот прилетело нечто в Северодонецком. У нас там были вельми интенсивные тренировки, там 2 години тактика у бронекамизельки, каска, там зброя, 2 години медицина, 2 години физуха, с ранницы еще 1,5 часа зарядка, там болело все.
4: Основной сенс – это заховывать память о наших побратимах, тех годных белорусах, которые со зброей в руках боронили Украину, боронили мирное насельство от российской навалы, тем лику, якая рухалась с территории Беларуси, которую предоставил им Россия. Чи не у межі нелегітимний президент Лукашенко.

0: Бронетэхніка расійская там клінам прабівалася туды да гэтага завода, на той перапрацоўшыла, і калі б яна захапіла завод, то апошняя дарога была падрэзана, і гэта часткі засування, яны паказаліся ў катле. Ну, там загінула б там дзясяткі, можа, там сотні украінскіх войскаў, хто быў унутры. І БРС далі задачу, што трэба вось 10 чалавек, возьміце трубы супратанкавыя, там АТ-шкі гэтыя, вось шведскія, гранатамёты аднаразавыя, там якія яшчэ. І вось зрабіце засаду і паспрабуйце там стрымаць гэту там бронетэхніку, колькі там яе будзе. Ось, типа назирають там, типа коригувати огонь, ось такое нечто було. Наскільки я ведаю од інших хлопцям, що Брест два рази мінусував цю задачу, що вона вельми небезпечна, що ну, це непорівнальні сили. У виніку йому там уже вопрос ребром поставили, і він, ну, треба. Короче, він ось взяв хлопців, і вони пішли на це бойове. Я вам покажу, ось, мабуть, чому назва така, «Самий тяжкий день, бо яким загинув Брест». Це інтерв'ю з Брестом про його житті.
1: Какой твой самый сложный бой?
2: Я думаю, мой самый сложный бой еще ждет меня. Самый сложный бой – это тот, с которым я умру.
0: Ось, і чэх расказвае пра гэты бой. Ось ён паранены, тут лёгкае раненне, але такое страшнае выглядае, але ён лёгкае. Падчас першай стычкі з рускімі ў гэтым баю. А вось гэта сапраўдны чэх, у яго пазыўны чэх. Гэта рэдкі выпадак, калі замежнік, акрамя беларуса, у палку Калінаўскага. Добры хлопец, такі вось кампанейскі. Ён распавядае пра гэты бой. Ёсць раззыходжанні з іншымі хлопцамі. Заўсёды такое, мабыць, бывае, але, ну, гэта яго словы. Я апошні раз у 23-м годзе, вось калі камісаваўся летам 23-го года, за мной лавачкі сядзеў у штабе там, у нашай базе ў Кіеве. Ось, і мы з ім размаўлялі, яго там слых ужо адно вуха дрэнна чула, ціск ужо быў пад... Ну, вайна заўсёды на ўсіх уплывае. І ён быў снайперам, калі не памыляюся. Я не ведаю, дзе ён зараз.
3: Мы былі, власне, я, Лест, і мой друг Респект. Мы ішлі і не ведалі, што там супраць. Не думаў, што то нашы украінцы. То на СВТФ, и Брест сказал, еще я буду говорить имя, вы не знали, что там я максимум я. И россияне сказали, начали казать свои пароли, мы казали, и тоже я их парол, думали, кто там. Но долго мы с говорили, мы с собой Брест, говорили на другого, и мы сказали, выходи, там она вверх, выходи, покажи, кто он. Он сказал, что не хочет, выходи они. Показал, я заберу власне позиции на низу, он за мной, а еще просто собой давали. Чисто так был контакт, что все зачем не вчили. Но заткали се нас до ми, и сказали, кто ми. Так мы догадывали. Сразу се нас спитали, сколько вас есть. Тому я сам все поусмал, а Брест сказал, то та нас есть. Я тихо. Сразу он сказал, слава Украине. Но мы не чекали, я скажу, Гелем, слава. Сразу началась стрельба с этой стороны. Контакт се получил на плюс-минус 6 метров. Я забрал позиции на низу, тяжка техника прилила на нас, и РПГ поужили.
0: Вы звернули увагу, что когда он рассказывал некоторый момент, там, Брест, я поранен, когда там мясо разорвал, Брест, мне пошкодили новую майку. Ось, альбо, когда там Брест отказывает этим россиянцам, там была ситуация, что они просто зашли вельми далеко, не ведаю, как так отрымалось, не ведаю, они пошли вперед и убачили, что про это рассказывает, что без амуниции, без формы, без знака отрознения, там двое мужиков копают окоп. Брест по рации запытывает, тут есть наши частки, он кажет, махчимо, тут русских не повинно быть, это, может быть, украинцы. И вось, сколько там 6, там, 10-15 метров, зеленка там, это ось, лесополоса там некая. И они не ведут, свои это чужие. На войне часто бывает, что бывает friendly fire. Всякое бывает, и тут по правилам, когда ты называешь пароль, ты стреляешь. Или всякое бывает, и ось, можно забить своих. Тому, как не забить своих, Брест перестраховывался, пошел в эту размову. И как себе не выдаст спочатку. И ось, вы бачите, что, когда, я не знаю, сколько вас, Брест каже, и чех, ось, ну, вспоминаю это, ось, и с гумором это все каже. Тобок, на войне я за собой зауважаю, ось, по чеху зараз бачу, некоторые моманты, яны, ну, мабуть, это так працуе мозг, каб менш наступствы гэта былі, пераводзіць неку, бачыць нек з гумарам, можа гэта чорны гумар часам бывае, але я лішу гэта такая вось асаблівасць, якая трошкі зглажвае, каб менш пашкодзіць псіхіку, можа сказаць. І вось гэта была першая сутычка, пасля хлопцы адступілі, вернуліся на папярэднюю пазіцыю, і ў гэты момант на іх ўжо паехала гэта вось бронетэхніка. Я чуў ад розных хлопцаў па-рознаму, хтось кажа, там танкі былі, кажуць, там тыгр быў браніраваны. А вось бронетэхніка ўспаміны бровара. Бровар гэта парамедык, пра якога кажа чэх, гэта парамедык, які разбіў губы, робячы штучнае дыханне волату, калі эвакуавалі яго на пікапе па кочкам, вывезлі, ў яго сэрца там спынялася, запускалі і ўжо перадалі яшчэ жывога, але ўжо памёр, ну там смёр зваротнае было параненне. Вось гэта парамедык, які вось прысутнічаў пры смерці Брэста, хлопец цудоўны. І ў нейкі момант Брэст устаў у поўны рост, быццам бы адпрацаваў з РПГ аднаразовага гранатамёта па танку. Танк не прабіва. Я так разумею, што танк стаяў лабавой бронёй на самай моцы.

0: уперта да Брэста, там вам зарыкашэціла ці што, там хтосьці яшчэ з хлопцам, мабыць, там, ну, вось яшчэ кажа, што там вось з РПГшак спрацавала танкую труп стралялі. Танк не прабіла, і танк адпрацаваў па хлопцам. Ёсць пасмяротнае відэа з выпрошкі атама, выкладзена на расійскіх каналах. Адзін танкавы стрэл забіў Брэста, можа там з кулямі там звязана, і бровар у 15 метраў ад яго, бровар кажа, што Брэст яшчэ, можа сэрца яшчэ білася, умоўна кажучы, але без варыянтаў, там з-пад каскі цякла жыдкасць, мозг быў пашкоджаны магчыма, і ну, яго ўжо без варыянтаў было ратаваць, ось, тым больш немагчыма пад такім шчыльным абстрэлам. А потым праз кароткі момант каля бровара і атама разарвалася снарад танкавы, бровара пашчасціла, не пашкодзіла, можа кантузію лёгкую там атрымаў. Атама задзіла скепкам, і бровар па рацыі перадаў, гледзячы жывому атаму ў вочы, што атам 200. Хаця атам яшчэ быў жывы, проста бровар казаў, што ў яго ў спіне была дзірка вялікая, вырвала кусок спіны. Ён бачыў праз яе там, ну, як вучаюць там унутраныя гэтыя органы, там пульсіруючы, то бок там без варыянтаў. Ён не мог закрыць эту рану нічым. Ну, ні бінтом, нічым, ну, проста не закрыць эту рану. Ну, проста разумеў, як пра медык, там, з досведам, што, ну, нічога не можа зрабіць. І на пасмертным відэа атама будзе, вы ўбачыце, аранжавы носок такі ось, там, ну, каляровы нейкі такі, гэта бровар прапаўзаў ад яго там ужо. А ось бровар выпаўз адтуль, аказаўся жывы. А як загінуў папік і сябро, ніхто не бачыў, няма сведчанняў гэтага. Ёсць такі ў расійскіх пабліках 2 ліпеня, здаецца, 6 ліпеня, ну, праз некалькі дзён, там, праз тыдзень пасля бою былі апублікаваны целы загінуўшых і інтэрв'ю з палоннымі Мікляшом і Тромблем. У гэтым баі выжыў чэх, ну, вось вы чулі яго аповед, выжыў рэспект. Ён проста выпаўз 500 метраў ці колькі там поўз, то што немагчыма было падняцца, там кулі леталі. Потым ён ужо не там па зялёнцы, ўжо перабегамі там дабраўся да сваіх. І ў яго у абутку, то бок, разумееце, ён поўз, і так вось кулі там леталі шчыльна, што вось проста вось выпаўзецца па зямлі, яму проста вось у пальцы нагі трапіла куля і застрала ў гэтым абутку. І там у яго абутак быў у крыві, ну там раненне такое не вельмі сур'ёзнае, але каб вы разумелі, што вось нават так кулі так ось такім лёжачы траплялі ў гэтыя ногі. Каля машыны былі 2 хлопцаў з майго аддзялення, Кальвін і Геральд. Яны чакалі, калі хлопцы вернуцца, каб каля машыны каравулі, там, бо яны мелі правы кіроўца. Ось яны не дзейнічалі бы, яны таксама выжылі. Север была на эвакуацыі, там пару кілометраў з грузінамі. Тромблі, то, што я чуў, што яго была магчымасць выйсці з гэтага бою жывым, але ён да апошняга моманта заставаўся з Брэстам. Ён быў на рацыі, і апошняе, што, ну, гэта Север тады даў з другім бою, казала, што ён па рацыі перадаў, апошняе, што перадаў, на нас едзе расійскі танк. І пасля гэтага сувязь абарвалася. Нагадаю, што Клеш і Тромблі трапілі ў палон. Ну і ў выніку нашы хлопцы, загінуўшыя, засталіся там, на гэтай зямлі. І, на жаль, гэта зямля акупаваная дагэтуль. Хлопцы, магчыма, там ляжаць. Ну, магчыма, дзесьці ў агульнай брацкай магіле. Задача будзе знайсці іхні цела. Гэта я расказаў пра бой коротка. А зараз я хачу распавесці пра хлопцаў. Давайце пачну пра самага знакамітага, пра Брэста, а потым пра іншых. Я вам уключу запіс. Гэта за некалькі дзён да смерці Брэста зрабіў галасавы запіс з ім журналіст. А гэта Брэст распавядае пра сябе.
1: Я родом з Брэста. Учыўся спачатку в школе, в одной, у которой был уклон на языки. После чего мои родители поняли, что у меня больше физико-математический уклон. И перевели меня в школу, где были классы с физико-математическим уклоном. Дальше, для развития моих дальнейших знаний, я пошел в общеобразовательный лицей в класс тоже с физико-математическим уклоном. После окончания лицея я поступил в Белорусский государственный университет математики и радиоэлектроники на специальность инженер по телекоммуникациям, где я проучился 2 года. Почему 2? Потому что я ясно понял для себя еще на первом курсе, что это не мое. Мной всегда двигал дух приключений, и у меня было очень обостренное чувство справедливости, на которое родители часто говорили, что до добра не доведет, иногда лучше помолчать. Но не получается молчать, поэтому сейчас все подходит к какому-то своей логической развязке, поэтому сейчас я здесь.
0: Про Брэста можно шмат казать. Мое особистое меркование – это командир, за яким я готов был уйти на край света. И таких хлопцев, как я, вот с такими думками, было до холеры. Максима амаль усех, кто был в батальоне «Волод». Вельми был великий удар. Брэст – это первый старт для Беларуси. А это человек, який имел потенциал узначалить белорусскую вызвольную армию, умовно кажу. Папик казал, что вот, когда ты в прифронтовой зоне, и есть такие час, что ты ничего не робишь, нема загадов, я называл это боевое шароебство. Есть фотосдымок Вадим Папик Шатров под час боевого шароебства, то бок, вот у нас был покой. я тут на канапе лежал, там некая такая маленькая была, папик, тут клеш вось лежал, там еще там хлопцы, может, еще три человека на подлозе тут, кто где, и вось папик на крымаце, притуленный головой там на спальнику, на шафе, и у телефоне что-то там переписывается, если что-то глядеть, побольш автомат стоит, это вось такой вольный час. А это вось нарада, это мы собрались батальон «Волод» у актовой зале на киевской базе и обмерковывали, ну, там у нас были внутренние там разные спречки помеж батальоном «Волод» и штабом полка Калиновского с батальоном «Террор». Ось, и ось тут Брест, дядька, мыш, такие задуменные. Мы вырашали ехать на это боевое, другие Лисичанск, каким Брест загинет, и не ехать. И заняться внутренними пытаниями, в Киеве застаться, там, вырашать пытания там с обеспечением, с внутренними этими моментами нашими всеми. И в вынику вызвали там представника штаба полка, тогочасного, это Ваниш был. Ваниш пришел один, молодчинка, не побоялся. И перед всем батальоном «Волод» на все пытания готов был просто отказать там. Ось, и после этого мы проголосовали батальоном и за то, как ехать на это боевое. Это сябро уже меньше. Особисто мы с ним стосовались, хотя в Лисичанску, пешим Лисичанску наши карматы были побач. Мы разом тут ось, на подлозе спали. Это мы в Миколаеве перед Лозовым тренируемся, копаем окопы. Тут вельми шмат хлопцев. И ось Стромбли, Клеш, Папик. Ось, Дир загинул, Тор загинул. А тут мы с Папиком это пешим Лисичанск. Это, здається, он сам фото это зробил на свой телефон. Как называю это, мы с ним на мародерстве чарешни. Я ось несколько дней туда ходил, приходишь там, поел эту чарешню спелую. Я такой смачный никуда уже цене. Ось. И папик у меня с клешом, до речи. Уже пошла я с ним собралась. Они были в моем отделении. 11 человек отделения. И папик и клеш запытывают, Кусь, куда ты ходишь постоянно? Кажу, ну ось там теплотрасса, там есть чарешня. Так давай я наступный раз нас завез с собой. Кажу, ладно, пошли со мной. И ось мы с ним пошли, ось есть чарешня, ось зарабил такой селфи. Ну, это ось клеш. И это ось мы, тут наша ось база была, будинок палаючи у огні, гандлівий центр, нечто прилетело з боку Сєвєродонецька. Пожарка приїхала, і ми просто ось лишом, лише у сланцях, без броніка, вийшли поглядись, ну так.
2: Як... Що відбувається?
0: Да. До гэтага ми з ним ходили, до речі, я навіть відео здимав, ходили в внутрішню екскурсію, там ну, цікаво, до речі, бачить, як виглядає гандлівий центр під час війни, що згоревше, що змародьорено, дитячі ігрушки залишилися на поліцах, остатнє все підміцено.
2: Тільки дитячі цацки, нікому да, не потрібно, да, це
0: зараз. Одіння там так само, що там попально було, що ціле, ну такое. А гэта вось у кляша в інстаграме фотоздымак, вось ён на акції супраць войны, мабуть, у лютым 22-го года. Я калі ўбачыў першыню, я падумаў, што гэта Стёп нейкі. Ён вельмі падобны на Гітлера тут вось.
2: Так.
0: Я думаў, што гэта некая пародія, ну, то бок, ну ён у вобразе нейкім. А ён кажа, не, гэта просто Пуціна пад Гітлера зрабілі. А кляш просто ён, ну, так выглядаў. Ну, вось гэта вось Пуцін Гітлер, Путлер капут. Мы калі вярнуліся з першага Лисичанска, гэта была першыя 2 тыдні чэрвеня 22-го года. Частка нашых хлопцаў была ў Сєвєродонецьку, у тым ліку Брэст, большая частка баранела там завод «Азот». А наше подразделение, у яким был я, папик, клеш, у тумлику, были двое хлопцев, яны хавают свои твары, тому не буду их называть. Яны были каля машины, чекали, коли хлопцы вернутся, как поехать. Так само, можно сказать, удельничали частково в этом бою. А это хлопцы, 4 хлопца из моего отделения. И мы не трапили, наше отделение, один человек не трапил в Сєвєродонецьк. И памятаю, мы с папиком вельми шкодовали про это. Вось первые 3 дни в Огуле, месяц не знаходим. Памятаю, пошли на рынок местовую в Лисичанскую и размовляя помеж собой, папик каже, Брест нас не взял с собой, тому что у нас неудалое такое подразделение, один за человек подразделение, да. И почал про кожного с подразделения нашего, там про меня, про себе, там про кляша, про командира нашего, ну и на моих очах это казал. Казать, ну такие, это такие, тебе не взяли туда, куда ты хотел. Ну мы же доброхотники, мы вот приехали воевать, а не сидеть там в Лисичанску, там, да, там пролетало, але, ну, основная подея там, тем больше наши там были. Мы чему не поехали, потому что перед нами поехал казак, это бронетранспортер, и он на мосту перевернулся, и там хлопцы поломали там плечи, там кто-то руку, и это отделение выбыло, и за место их поехало инше, отделение дядьки Павла Шурмея. У них там был кулеметчик, гранатометчик, у нас этого не было, тому поехал тое, а мы потным повинны были. И мы не поехали, потому что опошний момент отменилось, а там опошний мост, за полгодины мы уже собранные были, в Сєвєродонецьк ехать, и нам, кажется, отмена, потому что опошний мост заблокованный подбитой техникой, уже не проехать в Сєвєродонецьк, и хлопцы те будут уже сами выходить из Сєвєродонецька, про зраку переплывать на лодках. И вот, первые 3 дни папик мне рассказывал, я уже про папика пошел. Кусь, нас не взяли, потому что мы вот такое вот говняное обошлось подразделение, клеш там зрок дренный, сгубился у Лозовым, и на самом деле Лозовым сгубился, и он в вынику воевал у Лозовым с выветкой украинской, ну там на переправе отстал, и кажется, такой выпадок смешный трошки был. А ты, Кусь, мягкий, треба быть жестким на войне, тому Брест тебе не взял. Я там уже старый, ну что-то такое, мабуть, сказал про себя. Про командира там, что такие командиры вспыльчивые, там на эмоциях таким не треба быть. И он так про кожного выказался. И мы такие 2-3 дни такие ось были поникшие, думаю, блин, чему у нас Брест не берет, да, ну не взял, ну, мабуть, шукали у себе причину. И потом отпустили, мы жовнеры, будет загад, поедем, не будет. Добро, что мы там переправу замаховывали, хоть что-то такое, унесок некий зарабили. Ось. И потом мы калі вертались, с Польшы, Лісічанска, мы спыніліся ў кафешцы па дарозе, вельмі цікавае месца, не буду расказваць падрабязнасці. І Брэст нам кажа: "Я не ведаю, адкуль ён гэта даведаўся. Мы там на бусіках ехалі, да, на машынах". І Брэст кажа: "Хлопцы, я ўсё разумею, што вы хацелі трапіць у Свердлавец. Я вам абяцаю, што наступнае баявое, гэта тое, якім загіне Брэст, вы пойдзеце са мной у першую чаргу". І вось Папік, Клеш, наш камандзір, Геральт там яшчэ які вось, ну, якія не былі ў Свердлавецку, яны пайшлі туды. І я па-любому пайшоў бы таксама з імі. Але на той момант я быў у Літве. Бой пад Лісічанскам адбыўся 26 чэрвеня 22 года. У ім загінула чацвёра добраахвотнікаў палка Каліноўскага, камандзір батальёна Волат, Іван Брэс-Маршук, Папік, Сябро і Атам. І двое хлопцаў нашых, Клеш і Тромблі, трапілі ў палон. Іх лёс дагэтуль невядомы. Вось вы бачыце, ёсць таксама фотавыстава. Я дабраў 20 фотаздымкаў, якія больш-менш дазваляюць паглыбіцца ў той час, у тую атмасферу. На гэтых фотаздымках максімальна вось шукаў тыя, якія можна выкарыстаць, таму што былі вельмі добры фотаздымак такі агульны, але там шмат твараў, якія нельга паказваць, і калі блюрыць, то ён бы згубіў бы свой сэнс. Таму вось тое, што ёсць, нават групавыя, некаторыя, вось бачыш, там па 12 чалавек ёсць, дзе ёсць вось Тромблі, Клеш вось з сумкай Мікі Мауса, Папік, хлопец вось гэты загінуў, Дзір загінуў, раз, два, тры, чатыры загінуўшых і двое ў палоне. Відэа з ім у палоне.
3: Несанкционированного массового мероприятия. 27 ноября у меня в квартире прошел обыск, после чего родители посоветовали покинуть территорию Беларуси.
0: Я бачу, Клеш з'являється. Мабуть, у красавіку я його бачу першиню. Такі ось маленькі, такі невисокі. Потім у Лісичанську разом були. Покажу вам відео з ним з полону.
4: Йовці Сергій Ігоревич, 20.07.1787, Беларусь-Мінськ. Воєнослужащі України. Меня два рази задерживали за протестную деятельность и сказали, если ну ничего, то и дальше вообще будет уголовная ответственность.
0: Чаму я расказваю пра гэты бой? Для мяне гэта даніна памяці хлопцам. З Папікам я лічу, што мы былі сябрамі, мы шыма самы лепшымі. З Клешом таксама адносіны такія прыяцельскія. Склалася так, што мне там не было. Я не быў у гэты момант у Украіне. І я раблю тое, што магу, я проста распавядаю, каб пра гэтых хлопцаў памяталі, ведалі, хто яны былі, каб іх не забывалі, ну і пра палонных Клеша Тромблі. Я лічу, што яны загінулі, іх закатавалі да. До смерці, таму што былі такія выпадкі, што на трубу сажалі, былі такія чуткі. Я не ведаю, што лепш. Зламацца і быць там маральна зломанымі і жыць, ну, не ведаю, як хто, ці загінуць. Можа загінуць і прасцей, ну, не ведаю. Але маці Тромблі верыць, што ён жывы, вельмі верыць у гэта. Бацькі Кляша не на сувязі, ідзе ў Беларусь. Проста я хачу, ну, спрабаваў ужо рознымі шляхамі, праз розных людзей і па-рознаму там грукаўся, ну, цішыня. Там няма ніякай інфармацыі альбо жадання ні ў кагосьці, вечаргу з украінскага боку. Не ведаю. Калі жывыя, то памяняць, ну, вызваліць. Калі мёртвыя, то, ну, хаця б целы вярнуць, каб блізкія маглі пахаваць.
5: Александр Плачко бережёт так эту сітуацыю, на была для ребят многих переломных. Я знаю, насколько она была и для ребят, которых уже нет живых, насколько это была трагичная вот эта вещь, она такая поворотная произошла. Пожалуй, это был тот момент, когда смерть Бреста и вообще вот этот бой весь, он такой был поворотный в том смысле, что вдруг поняли, что война, и она такая надолго. И вот эта вот вся вещь, то есть с которой была с романтикой связана, еще что-то, она, конечно, остановила многих ребят, потому что, во-первых, были неподготовлены. После тогда еще поняли, что нужно готовиться. Ведь на самом деле даже клуб Литвины уже потом состоялся. Тогда уже началась прям очень серьезная подготовка. И многие ребята, которые потом уже ушли в Украину воевать, они все-таки шли уже подготовленными и даже очень хорошо подготовленными. Была немножко другая история. Уже готовили, что они идут не по велению сердца. Поэтому, конечно, вот этот момент, он очень... Знаете, у нас же есть вахта света около посольства. К сожалению, она увеличивается за счет наших доброхотников. И я вижу, когда ребята приходят и вот... погибшие в этом бою, когда к ним прямо особое отношение. Это правда, Александр был прав. Они доверяли своей жизни этим командирам и жизни, и доверяли их мнению. Это была прямо мощная сила.
6: Основной сенс – это заховывать память об наших побратимах, об тех пассионарах, об тех годных белорусах, которые со сброей в руках боронили Украину, боронили мирное насельство от российской навалы. Тем лику, какая рухалась тэрыторыя Беларусі, якую прадаставіў ім расчыніў межы нелегітымны прэзідэнт Лукашэнка. Шмат з гэтых беларусаў удзельнічалі ў 20-м годзе ў пратэстах і раней, і шмат з гэтых беларусаў былі нацыянальна арыентаваныя, таму яны чётка канкрэтна разумелі, што такое Расія і што такое русіфікацыя, нават на прыкладзе даже Беларусі і ўнутранай палітыкі ў краіне. І асноўнае гэта захаваць у памяці нас і нашых патомках, дзяцей, брацяў, сестёр, памяць аб гэтых хлопцах. І такія ось хлопцы як Кусь і іншыя ветэраны баявых дзеянняў могуць распавесці гісторыі пра гэтых хлопцоў такіх, хто не ведае нават, як яны там паводзілі сябе ў розных складаных сітуацыях. І вось дзякуй Кусю і дзякуй тым, хто дапамог арганізаваць эту выставу, і падобныя выставы яшчэ будуць рабіцца далей, каб захаваць памяць, бо гэта сапраўдныя беларускія героі, якія з часам увойдуць у падручнікі гісторыі, і беларускія дзеці будуць абавязкова вывучаць гэтую гісторыю, і яны ўводуць на адным пантэоне з паўстанцамі Каліноўскага, з Касцюшкам і з іншымі годнымі беларусамі.

эфиры «Трансграничная радиорация». Мы вещаем на хвале 98.1 FM, 99.2 FM и так само в интернете. Рация.ком.

ады. Нас дороги удаль покличуть немоведомо куды. Отглынем воды с беклаги, каля вогнища у бары. Мы веселые бадьёры.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Сябратаць гадзіна Беларусі, 16 у Польшчы.
3: У Киеве завершены пошуково-выратавальные работы после апошняга российского удару. Парламентская ассамблея БСЕ рыхтуе новый сигнал для Беларуси. Конституционный суд Казахстана обнулил президентские термины Такаева.
2: У студии на ведомстве Лика Ляльковская.
3: У Киеве завершены пошуково-выратавальные работы после массированного российского удара по столице у ночь на 6 липня. Тады загинули 19 человек, сярод их одно дитя. Еще 61 человек отримал ранение, у тем лику 7 детей. У теперешний час у Киеве протягиваются работы по демонтажу аварийных конструкций домов и вывозе будовничего смеття. 7 липня у Киеве обвещены днем жалобы по ахвярах этой атаки. Нидерланды больше не могут оказывать Украине прямую военную допомогу, поскольку вычерпали свои магчимости. Про это на полях саммиту НАТО у Анкары заявила министерка обороны краины Делан Зигиреус. По поводу ее слов, Гага уже не может передавать Киеву ракеты-перехопники для зенитных комплексов «Патриот», бо досягнула межи своих магчимостей. Нидерланды уже выделили на военную поддержку Украины 9 миллиардов евро. А кроме того, Украина накировала 1 миллиард евро у рамках инициативы НАТО по финансованию найбольш прыярытэтных патрэбаў Украіны. Нагадаем, раней прадстаўнік паветраных сіл Украіны Юрый Гнат заявіў, што ў ноч на 6 ліпеня украінская супрацьпаветраная абарона не змагла перахапіць ніводную з 29 расійскіх балістычных ракет з-за недахопу ракет для сістэм «Патріот». У сваю чаргу прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі заклікаў заходніх партнёраў паскорыць пастаўкі гэтых боепрыпасаў. На летней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Газе, якая проходит с 4 по 8 липня, протягивается праца над резолюцией, якая закране ситуацию в Беларуси. Про это у комментарий рассказал дарацца Светлана Тихановская по парламентской супрацы Анатолия Бедька.
4: Беларусь будет у основной резолюции, это такой выниковый документ головной сессии ассамблеи, дотычить ситуации с политическими вязнями, там потребные 8 московский механизм АБСЕ, как он был задействован целиком по Беларуси. И это добро. Нас уже давно не было у основной резолюции парламентской ассамблеи АБСЕ.
3: Ён так само поведомил, что парламентская ассамблея АБСЕ обмерковывается махчимость подрыхтовки особной резолюции цалком присвеченной Беларуси.
4: Есть проект адмысловой резолюции, якая цалком присвечена по Беларуси. Это на трех сторонках, 25 пунктов. Вельми подробязно описывается ситуация и по пытаниях безпеки, и по репрессиях, и по выборах, каких нема у Беларуси. Учат пропановы, что могла б робить международная супольность.
3: Лебедька значил, что присутность демократичной Беларуси у працы ассамблеи особливо важная, бо у парламентской ассамблеи АБСЕ представлена и делегация официального Минска. По поводу Лебедьки, удел белорусских демократичных сил дозволить доносить позицию белорусского громадства и уплывать на международные документы. Конституционный суд Казахстана постановил, что после уступления в силу новой конституции президентские термины Касыма Жамарта Такаева не уличиваются. Таким чином, дейный керовник державы отримал махчимость знов балотоваться на президентских выборах. Новая конституция набыла моц 1 липня. Суд растлумачил, что при применении новых конституционных норм не уличиваются термины знаходжения на высшейших державных посадах у период дейния по передней редакции основного закона. Касым Жамарт Такаев узначальвае Казахстан з 2019 года. Пасля канстытуцыйнай рэформы 2022 года у краіне быў уведзены адзін сямігадовы прэзідэнцкі тэрмін без права пераабрання, і паўнамоцтвы Такаева павінны былі завершыцца ў 2029 годзе. Цяпер рашэнне канстытуцыйнага суда адкрывае яму магчымасць зноў удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз надворье.
2: А разом малайцы хлопцы так конституцыі мяняюць, як патрэбна. Шкада толькі што змяніць надвор'я. Паўплываць неяк на яго ніякім чынам нельга, і надвор'я нехта іншы нам выдумляе. Гэтымі днямі хмарна ва ўсім памежным рэгіёне, ды верагоднасць ападкаў, дажджоў вельмі высокая. Месцамі нават ліўня. Тэмпература паветра ўначы чакаецца плюс 10-12, зараз плюс 18 у Лідзе ды Гародні, 17 у Бостоку, ды Гайнуцы, 18 у Берасці, 18 у Кубрыні, ды 19 у Пінску. Паўднёва-заходні вецер, парывы да 14 метраў за секунду, паніжаны атмасферны ціск. Атмасферны ціск далей уначы ды заўтра раніцай будзе зніжацца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Дзень з рацыяй.
2: На Кайзорскага радарацыя наша чардалей працягваецца, гра 7 дзень ліпеня, аўторак сёння. Дарэчы, далей пра падзеі ў Газі, дзе адбываюцца зараз пасіджэнні парламенцкай асамблеі АБСЕ, мы наперадзе пагутарам.

0: Все у нас 20, зараз заклады у Беларуси, 16.20, на гадзіньках у Польше мы политичная тема далей закранаем. У Беларуси, у Беларусу все еще застается шанец на перамены, и он связан со изменами ситуации у России. Экран может отбыться как праз 10 годов, так и праз 4-5, в залежности от знешних обставинов, каже белорусский бизнесовца у эмиграции блогер Александр Кнарович.
1: Значимым был как бы трек поездки Тихановской в Украину. Он был очень значимым. Это, конечно, было некоторое изменение позиции администрации Зеленского. Но то, что из него получилось в результате, а как бы кажется, что последующая эскалация отношений между Зеленским и Лукашенко и ультиматум Зеленского, который был вынужден принять Лукашенко. То есть, если рассматривать все это вместе, то, к сожалению, все это выглядит так, как будто Тихановской сыграли. Как будто не мы играем как активные участники, как акторы, а как будто играют нами. Я могу констатировать это не с точки зрения, конечно же, критики Светланы Георгиевны, потому что она со своей стороны этой части сделала то, что могла. И вряд ли стоило бы отказываться от такой возможности пообщаться с Зеленским, побывать в Киеве. Но вопросы как бы результатов, а пока результатов мы не видим особых. Вот, назначен спецпредставитель, но пока как бы деятельность, ну, пока непонятно, как бы, чем заниматься будет, как там все будет происходить. И вот это было значимым событием. Потом, конечно, у нас были выборы в Коалиционный совет, которые, ну, к сожалению, абсолютно провальны. 2000 с чем-то человек проголосовавших – это только иллюзия, потому что если мы с вами возьмем 170 кандидатов примерно и знаем, что у каждого человека в записной книжке 150 как бы дальних и 15 близких контактов, то окажется, что за пределами вот этого круга близких контактов, друзья друзей, но проголосовало в лучшем случае человек 500. Вот таких вот людей, которые не просто там знают Иванова лично как делегата, да, а как бы которые чуть-чуть находятся за этим кругом, то реальный результат человек 500-600 проголосовавших, и это, конечно, не позволяет Координационному совету, как говорить о том, что он представляет, хотя бы так, как Координационный совет 3 представляет какую-то часть белорусского демократического общества, к сожалению, он сегодня, к сожалению, представляет сам себя, и совершенно очевидно, что Координационному совету нужна реформа, и они внутри обсуждают реформу, но пока реформа обсуждается из двух частей. Первая часть снова внутренняя, и вряд ли она будет интересна хоть кому-то за пределами нашего узкого круга демократических сил. Это реформа, которая передает право назначать представителей объединенного переходного

0: Кабинет – это часть из них Координационного совета. Собственно говоря, зная, что внутри Координационного совета те же представители, те же силы, которые представляют ОПК и часть офиса, ну, собственно говоря, это имитация. Но вторая реформа, более существенная, я предсказываю, что ее не будет. Вторая реформа предполагала бы, что для укрепления Координационного совета нужно туда ввести людей, которые не участвовали в выборах каким-то образом, для того, чтобы они своим имиджем поддержали Координационный совет. И вот эта реформа, конечно, наткнется на эго отдельных политиков. Но вот это то, что сейчас происходит, ничего другого внутри политическом поле, внутри наших политических структур и не происходит, к сожалению.
1: Ваше меркование, насколько эффективна, как раз является такая бегучая деятельность демократичных сил у замежи диаспоров? Чи досягает она вовсе своих метов?
0: Очень немногое, если мы с вами посмотрим на опыт российской эмиграции, на опыт польской эмиграции послевоенной, на опыт сегодняшней венесуэльской политической эмиграции, много-много других эмиграций, очень небольшое поле для деятельности. И поэтому как бы мерить их и судить их категориями так, как будто он не участвует в политике внутри страны, наверное, было бы неправильно. Да? Поэтому как бы ожидания от них очень и очень небольшие. Рассчитывать на то, что Латушка посадит Лукашенко в Гаагу, не приходится. Вопрос, могли бы ли они быть более эффективными, но мне кажется, что могли бы. Я сегодня написал пост для Белсата, он сегодня вышел у меня. Например, я бы очень хотел увидеть некую целостную концепцию развития Новой Беларуси, а не по кусочкам, потому что мне кажется, что принимать отдельно концепцию иллюстрации или концепцию реформы госаппарата, это очень интересно и практически полезное упражнение, возможно, когда-то оно станет как бы и применительным, и применимым на практике, но хотелось бы увидеть как бы целостную концепцию развития страны, при этом как бы она же в наших силах, понимаете? Мы не можем остановить войну, мы не можем как бы убрать КГБ, мы не можем там развернуть страну от России на КИЕС. Но то, что мы можем, это экспертная работа. И вот как бы вот в этой части, конечно, хотелось бы, чтобы было лучше. Конечно, хотелось бы, чтобы было лучше с защитой прав белорусов, которые находятся внутри Польши и Литвы, потому что вот на днях был очередной случай отказа в международной защите человеку, где прямым текстом написано в отказе, что соответствующий чиновник польский считает, что в Беларуси уже нет того уровня репрессий, что вышли какие-то сроки давности, и что как бы статистика подтверждает, что, собственно говоря, ничего такого кошмарного в Беларуси не происходит. Ну, наверное, как бы если высокий польский чиновник пишет такие тексты, то, наверное, белорусские демократические силы чуть-чуть немножко недорабатывают с этим вопросом. Поэтому хотелось бы, конечно, лучшего, но тут надо понимать еще и одну как бы штуку. Пока как бы есть живой политик, и пока он что-то делает, к нему всегда будут претензии. Он никогда не будет как бы идеальным. Поэтому и они претензии есть ко всем действующим политикам во всех странах. Поэтому как бы хотелось бы, чтобы моя критика воспринималась как пожелание их более эффективной работы, а не критика личностная, как бы, что вот они такие там нехорошие. Да? Нет, это не так. Просто хотелось бы, чтобы было больше эффективности.
1: Не думаете, куда логично зараз рухается эта вся ситуация, какие основные сценарии развития подеев, бачите на ближайшую перспективу, чи там что может чекать у вынику с гэтага?
0: Слушайте, у меня сценарий один, он как был, таким и остался. Если как бы в декабре 2021 года я говорил о том, что российская власть может в таком виде развиваться 50 и 70 лет, а значит и белорусская ситуация может так развиваться, да? То с началом совершенно необдуманной, совершенно какой-то идиотской войны между Россией и Украиной, как бы, конечно, наши сценарии скукожились. Тогда в 2022 году просматривалось, что в течение лет так 10 в России должна наступить смута, Россия должна отвернуться от Беларуси. Если в этот момент, после того, как начнется смута, Лукашенко удачно подскользнется на хоккее, то у Беларуси будет шанс, будет окошко возможности. Это не означает, что оно будет обязательно совсем уж для демократических перемен, но какое-то окошко возможности будет. Если мы с вами посмотрим на то, что происходит сейчас в России, то она идет по сценарию подготовки этой самой смуты, потому что Путин старательно не замечает того, что происходит в стране. Он старательно закрывает глаза. Ему гораздо более интересно рассуждать про захваченную деревню на линии фронта, чем про отсутствие электричества в Крыму. Да? Соответственно, закрытие этих глаз в конечном итоге стрелян где-то тем самым бунтом элит. И у нас будет такая возможность, мы должны быть готовы к ситуации где-то вот на рубеже 30-го, 31-го, может быть, 32-го года, когда эта ситуация будет. Будет ли готовы демократические силы? Вопрос. Буду ли готов я лично? Тоже большой вопрос, но пока еще там 4, 5, 6 лет до этого момента у нас есть.
2: І так само, як каже наш суразмоўца, головним фактором трансформації сіроці у Білорусі, ён лічыць развіццё знішньополітичних подій вакол країни.

0: Радио Рація!
1: Ну, а зараз докладно 20 хвилин залишилося до 18-ї Білорусі, до 17-ї Польщі. Я чергову тему вам пропоную. Білорусько-українські стосунки на першому місці. Так само допомагають політв'язням, проводять культурницькі мероприємства, де мероприємства, які допомагають утримлювати Білорусь у інформаційній повісці. Ось цього основні події до накерунки дійності білорусу у Швеції, каже білоруський громадський діяч Павел Галушка.
2: У нас все без змінень. Все так же регулярно проходят встречи белорусов в Швеции. Обсуждаем проблему, вступит ли в войну Лукашенко. Ну, как бы мнения разделились, но большинство за то, что насколько он хитер, то вряд ли он вступит в войну, потому что прекрасно понимает, что белорусы не будут убивать украинцев, не перейдут на сторону России, а такой ожидаемый исход – это то, что они перейдут на сторону Украины. Вот. А сейчас, конечно же, сегодня уже обсуждается другой вопрос. Это очередная группа политзаключенных, освобожденная. Ну, конечно же, это 28 человек, это слишком мало из расчета, что сотни остаются в тюрмах.
3: А на яких апошніх подіях або акціях супольності вам трималося особисто побувати? І що з побаченого чи там почутого вам запомнилося найбільше?
2: Таким самим ярким це був концерт Лявона Вольського, який приїжджав к нам з концертом на День волі. Так, кожен понедільник білоруси Швеции принимают участие по понедельникам, это проходит на одной из площадей Швеции. Украинцы проводят свои мероприятия, и мы принимаем активное участие. Также по четвергам, так называемые после прац, люди, которые свободны, которые могут после работы состыковаться, приходят, пьют кофе, разговаривают, обсуждают последние новости.
3: Какие зараз настрои панующие сирот белорусов у Швеции? А может быть, маете такую картину по разных городах?
2: В крупных городах, в Гетеборге, в Мальмо. Самая, конечно, крупная встреча – это в Стокгольме. Ну, а те города, которые более мелкие, люди приезжают в более крупные города.
3: Допомога политвязням, чи она зараз централизованная, чи все ж таки кожный по особку спробує нік зарабіть донаты, подтримать?
2: Каждый это делает по-своему, каждый делает как бы в своей группе, родственникам и политзаключенным, как такое от белорусов в Швеции мероприятие, это каждый месяц выделяется по 10% от зарплаты, собирается сумма, проводится голосование где-то из 5 пунктов, кому помочь в этом месяце.
3: А где стыкаются белорусы зараз у Швеции с некими проблемами при оформлении документа, у отримании дозволов и до нас жихарства, праца уладкования, может, мовный барьер есть сирот тех, кто приехал после 20-го?
2: Дело в том, что стало полегче с этим, так как Светлана Тихановская прекрасно общается с представителями правительства Швеции. Белорусам стали меньше отказывать в предоставлении документов. Насколько мне известно, что люди стали получать и паспорта иностранцев, которые они ожидали. У тех, у кого закончились паспорта, и они не могли двигаться по миру. А теперь с паспортом иностранца это проходит проще.
1: Ну, так само каже Павел Галушка, і он додає, що так само білоруська супольність у Швеції сконцентрована на адвокації білоруського питання перед місцевими політиками. Активісти регулярно ладять адвокаційне мероприємство для заховання національної ідентичності внутрі діаспори.
0: Радіо Рація.

Российские войски нанесли ударами авиационными бомбами по Харькову. Конституционный суд Казахстана обнулил президентские термины Токаева. Белорусский музыка Евген Барышников запустил у Гданьску цикл сустреч и мастер-классов. Про это и до иншей новины про 5 хвилин расскажет Анжелика Ляльковская. Дочекаемся разом.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Я колись стану молить, я езгуби.

0: Репортаж на радио «Рация».
1: Пожалуй, это был тот момент, когда смерть Бреста и вообще вот этот бой весь такой был поворотный в том смысле, что вдруг поняли, что война, и она такая надолго. И вот эта вот вся вещь, то есть, с которой была с романтикой связана, еще что-то, она, конечно, остановила многих ребят, потому что, во-первых, были неподготовлены. И после тогда еще поняли, что нужно готовиться. И тогда уже началась прям очень серьезная подготовка. И многие ребята, которые потом уже ушли в Украину воевать, они все-таки шли уже подготовленными.
2: Тут наша база, там Северодонецк. А тут вось прилетело нечто с Севердонецка.
3: У нас там были вельми интенсивные тренировки, там 2 години тактика у бронекамизельки, каска, там зброя, 2 години медицина, 2 години физуха, узраница еще полгодины зарядка, там болело все.
4: Основной сенс – это заховывать память о наших побратимах, тех годных белорусах, которые со зброей в руках боронили Украину, боронили мирное насельничество от российской навалы, тем лику, якая рухалась с территории Беларуси, которую предоставил им Россия. Чинил межи нелегитимный президент Лукашенко.

слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу!